0: AutoSelect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
6: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в максимум.
7: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Дякую.
1: Публицитата.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Атунч

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
4: Порнище într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Hei, avem vești bune! Pe 29 august s-a deschis Maxi Shop 2 în Durlești, pe strada Cărtușa 93-1. Aici ai de toate! Produse pentru casă și gospodărie, jucării pentru copii, accesorii pentru telefoane și gadgeturi, servicii de copiere și printare, reparații sigure pentru telefoane, laptopuri și tablete, produse pentru animăluțe și multe alte lucruri utile pentru fiecare zi. Maxi Shop 2, Durlești, strada Cărtușa 93-1. Maxi Shop. Totul într-un singur loc.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета. Только в Максимум.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Maximum.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Публичитате.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate 079

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Вези, че кумпери.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Chipauto.md vine cu recomandări importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
5: Hei, avem vești bune! Pe 29 august s-a deschis Maxi Shop 2 în Durlești, pe strada Cărtușa 93-1. Aici ai de toate! Produse pentru casă și gospodărie, jucării pentru copii, accesorii pentru telefoane și gadgeturi, servicii de copiere și printare, reparații sigure pentru telefoane, laptopuri și tablete, produse pentru animăluțe și multe alte lucruri utile pentru fiecare zi. Maxi Shop 2, Durlești, strada Cărtușa 93-1. Maxi Shop. Totul într-un singur loc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 060. 1-234-111.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Hei, avem vești bune! Pe 29 august s-a deschis Maxi Shop 2 în Durlești, pe strada Cărtușa 93-1. Aici ai de toate! Produse pentru casă și gospodărie, jucării pentru copii, accesorii pentru telefoane și gadgeturi, servicii de copiere și printare, reparații sigure pentru telefoane, laptopuri și tablete, produse pentru animăluțe și multe alte lucruri utile pentru fiecare zi. Maxi Shop 2, Durlești, strada Cărtușa 93-1. Maxi Shop. Totul într-un singur loc.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95

Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект. Гель, который...

0: автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
1: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
2: Заказывайте доставку под ключ.
1: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
2: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
1: Q-Cars.
2: Кишинев, улица Буковини, 30.
1: Подробнее на q-cars.md.
3: Конструить, сауриновать касса. Sigla metallica della Top Profil Ushorshi Rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil. Expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079